0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Мичуринске производят еду для космонавтов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Любовь.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: я скучаю, скучаю, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
0: Наверное.
1: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж. А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
1: А мой внук. Сам
2: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
3: Я тебя

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Алена Апина. Ксюша.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Восточные ворота Крымского полуострова. Так метко называют город Керчь. А что же интересного тут есть для туристов? Керчь, как и многие крупные города, имеет свою пешеходную улицу под названием, вот так сюрприз, Ленина. И здесь вас ожидает множество интересных домов 19-20 веков постройки. А еще тут множество граффити. Они посвящены иногда фильмам, а иногда мультфильмам. Ну а географический и исторический центр города – это гора Митридат. Именно от нее лучами разбегаются улицы города. Вокруг горы – гостиницы, рестораны и достопримечательности. Известнейшая локация города – Большая Митридатская лестница. Тут 432 ступени в стиле классицизма, и им почти, внимание, два века. Светлая каменная лестница с террасами украшена белоснежными вазонами, скульптурами грифонов и барельефами львиных голов. Наверху – смотровая площадка и важный для города памятник – обелиск славы. Любители истории же смогут увидеть развалины античного города, который был основан в конце 7 века до нашей эры, а еще древние христианские храмы и, конечно, места боевой славы времен Великой Отечественной войны. Ну а желающие искупаться или позагорать отправляются на пляжи. Берег тут песчаный, есть как дикие, так и благоустроенные зоны. Удивительно, но местный пролив соединяет Черное и Азовское моря. Более того, прямо в черте города есть пляжи на обоих морях. Добраться до Керчи можно авто или ЖД-транспортом.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Татьяны Булановой и Олега Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Старинная поморская пословица гласит: «У моря живем, морем кормимся, море наша кормилица». О немногочисленном, но самобытном народе расскажу прямо сейчас. Поморы издавна заселяли побережье Белого моря. Они были искусными мореходами. И без преувеличения можно сказать, что с морем связана вся жизнь поморов. Во время последней всероссийской переписи населения поморами назвали себя 2200 человек. Большая их часть проживает в Архангельской области. В основном поморские селения расположены вдоль побережья Белого и Баренцева морей, а также на побережьях северных рек. Религия поморов уникальна. Это древнее православие. Впрочем, многие из поморов остаются верны современному православию. Архангельский север является хранителем исконно русского классического языка, в котором уникальным образом переплетаются диалектные формы. Поморы разговаривают на поморском диалекте. Их характерными особенностями является протягивание гласных и использование устаревших славянских выражений. Быт поморов аскетичный. Жилая часть дома очень маленькая. В одной комнате и ели, и спали, и гостей принимали. Кухня поморов, конечно, с упором на рыбные блюда. Например, знаменитая поморская уха. Она готовится из нескольких видов рыбы. А особый вкус ей придавала печень трески. Ее в уху добавляли в последние минуты перед готовностью. Визитная карточка поморской кухни – пироги-рыбники. Такой пирог – это рыба, подчас двух сортов, причем целиком запеченная в тесте. И сегодня прощаюсь с вами на поморском. С Богом!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей.

0: Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 376 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Атакам подверглись 15 российских регионов, акватории Черного и Азовского морей и территории Абхазии, передает Минобороны. Более 130 летательных аппаратов сбили над Брянской областью, сообщил оперштаб региона. Также о масштабной беспилотной атаке на Санкт-Петербург, где проходит Петербургский международный экономический форум, рассказал губернатор города Александр Беглов. Мощным налетом подвергается вся Ленинградская область. Общее число сбитых над регионом за ночь дронов превысило 70. Атаки продолжаются. По данным губернатора области Александра Дрозденко, утром их количество возросло до 141. Кроме того, в Тульской области после прилета беспилотника повреждено остекление в многоквартирном доме и хозпостройке, заявил глава региона Дмитрий Миляев. За ночь было отражено 29 атак. Москва ответит взаимностью Вашингтону, если в Белом доме продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью центральному телевидению Китая. По его словам, Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием по Украине. Однако в Кремле такой подход считают ошибочным. При этом Песков подчеркнул, что приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в урегулировании украинского конфликта. Новое направление появится в российских колледжах в этом году, сообщил замглавы Минпросвещения Владимир Жилонкин на полях ПМФ. Новые профессии и специальности будут вводиться в соответствии с потребностями рынка, отметил он. С этого года среднеспециальные учебные заведения начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия и по ряду IT-специальностей. Жилонкин также рассказал, что у абитуриентов колледжей на данный момент наиболее востребованы медицинские, педагогические и строительные специальности. Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях ПМФ. Она подчеркнула, что власти страны не просто не рассматривают такие предложения, но и в целом не смогут их принять, так как это противоречит действующему трудовому кодексу. В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой перейти в России на усиленный график работы по 12 часов 6 дней в неделю. По его словам, это станет эффективным решением для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях мирового кризиса. Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. Голами в ворота соперников отличились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Ваханья. Кроме того, на 42-й минуте соперники россиян остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Мухаммед Уэдроогу. Игру на стадионе Волгоград-Арена посетило более 41 тысячи человек. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как юношеская любовь стала основой для культовой композиции? «Дым сигарет с ментолом» – визитная карточка группы «Нэнси». Идея создания коллектива принадлежит продюсеру, поэту и музыканту Анатолию Бондаренко. Он еще в школьные годы сочинял музыку и тексты для создания собственных песен. В начале 80-х Бондаренко создает группу «Хобби», но в период распада СССР музыкальный проект был закрыт. И вот в 1992 году Анатолий твердо решает вернуться. Он собирает новых участников для группы. И в 1993 наша заунывная песня вошла в дебютный альбом группы.

0: Занятно, что, по словам Бондаренко, он писал эту песню около 10 лет. Много раз менял и слова, и музыку. А в основе текста лежат воспоминания о подростковой любви Бондаренко к американской девочке по имени, ну-ка угадайте, Нэнси. Она приехала в советский пионерлагерь в составе делегации байскаутов. По словам Бондаренко, вечерами у костра он пел под гитару свои песни, а ей переводили текст на русский язык. После расставания они переписывались еще несколько лет. В память о Нэнси и появилась песня. И, как вы понимаете, и название самого коллектива.
1: Фанатека.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,8 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это блюдо частенько называют жемчужиной грузинской кухни. Об истории сациви расскажу прямо сейчас. Сациви – холодное блюдо грузинской кухни. Впрочем, частенько под аналогичным названием понимается и соус. Кстати, главный смысловой ингредиент этого блюда – именно ореховый соус. Отличительная его черта – использование большого количества измельченных грецких орехов. Набор специй и пряностей для него также относительно постоянен. Корица, эмеретинский шафран, кориандр, чеснок, перец, ну и подкислитель в виде винного уксуса, лимонного или гранатового сока. Ну а набор зелени в соусе может быть различным, но обязательно используется ее величество кинза. А вот наполнение блюда может быть разным. Сациви часто готовят с баклажанами или рыбой, особенно белой. Когда за пределами Грузии кто-нибудь произносит слово сациви, все сразу вспоминают о курице, потому что в ресторанном варианте в ореховом соусе чаще всего подают именно ее. Причем используется обязательно отварное мясо. Удивительно, но для самих грузин типичное сациви с индейкой. Такая вот традиция. Ведь это сейчас индейку разводят в промышленных масштабах. А раньше это была драгоценнейшая птица. Индейки, в отличие от куриц, очень капризны в содержании. Поэтому и блюдо в Грузии долгое время было праздничным.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 102 и...

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Мария Захарова опровергла слухи об усталости и желании уйти в отставку министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД подчеркнула, что он продолжает усиленно работать и выполняет поставленные перед ним главой государства задачи. Кроме того, она высоко оценила качество Лаврова как дипломата и как руководителя. Захарова добавила, что слухи о его уходе появляются регулярно, и сам Лавров их неоднократно опровергал. Великобритания отказалась от прямых закупок российской нефти, однако приобретает выработанные из нее нефтепродукты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На это указал вице-премьер Александр Новак в интервью в рамках ПМФ. Он подчеркнул, что, столкнувшись с энергокризисом и дефицитом бензина и дизельного топлива, власти страны поступили собственными принципами. Новак добавил, что после введения санкций Россия переориентировала поставки энергоресурсов в Китай, Индию и Африку, поэтому не испытывает проблем со сбытом. Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами. Американские военные поразили иранские прибрежные радары наблюдения в Гаруке и на острове Кешм, передает Центральное командование Вооруженных сил США. В ответ на эту атаку американские военные базы на Ближнем Востоке подверглись ракетным ударам со стороны Ирана, заявили в корпусе стражи Исламской революции. Ранее Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном особенностями характера властей Исламской республики. Президент США охарактеризовал их как сильных и гордых. Признаков для пауз в цикле снижения ключевой ставки Банком России нет. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на полях.

0: ПМФ. По прогнозам организации, на каждом заседании регулятор продолжит снижать показатель на 0,5% пункта. Последнее снижение ключевой ставки до 14,5% произошло на апрельском заседании Центробанка. При этом российский бизнес рассчитывает, что до конца года показатель опустится до 12%. Исполнительный директор организации «Опоры России» Андрей Шубин в беседе с Национальной службой новостей отметил, что ставки на уровне 10-12% психологически комфортны для бизнеса.
1: У нас всегда были базовые ставки 10-12, когда действовали программы поддержки малого бизнеса, субсидирование процентной ставки в приоритетных отраслях, они были 8-6. Понятно, что в этой части 10-12 абсолютно нормальная история для уже и коммерческого кредитования, для пополнения оборотных средств, соответственно, для запуска проектов. Если еще и будет какое-нибудь субсидирование, дополнительные программы в приоритетных отраслях, конечно, это толкнет инвестиции в капитал.
0: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке пройдет 19 июня. Традиционный заплыв на сапбордах прошел в заключительный день Петербургского международного экономического форума. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Водная прогулка прошла по Крюкову каналу и реке Мойке. При прохождении маршрута участники заплыва смогли с необычного ракурса посмотреть на Мариинку, Исаакиевский собор и Юсуповский дворец. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

радио родных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Засыпайте со смартфоном. Уверен, что через полторы минуты вы измените свое поведение перед сном. Оставаться бодрым в течение дня и поддерживать иммунитет нам помогает хороший сон. На его качество влияет множество факторов. И один из не самых очевидных – ваш смартфон. Вроде бы удобно потратить час-полтора перед сном на ленту и общение. Но врачей эта распространенная привычка настораживает, и это мягко сказано. Во-первых, так вы вредите своим глазам. Когда вы подолгу смотрите в экран, происходит расфокусировка зрения. Глаза начинают видеть картинку расплывчато и нечетко. Чтобы защитить их, попробуйте уменьшить яркость экрана и не пользуйтесь телефоном слишком долго. Во-вторых, так вы ухудшаете сон. Синий свет экрана мешает выработке гормона сна, мелатонина. И это плохо сказывается на нашем эмоциональном состоянии и приводит к нарушению естественных биоритмов. Человеку тяжелее заснуть, он плохо и беспокойно спит, а утром чувствует себя разбитым. Третий неприятный момент – возможные проблемы с шеей. Перенапряжение ее мышц – частая история для тех, кто засыпает в обнимку со своим смартфоном. И, наконец, от злоупотребления гаджетами происходит быстрое старение кожи. Поэтому за несколько часов до сна лучше убрать гаджет в сторону и взять вместо него, например, книгу.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Первый канал решил перезапустить «Фабрику звезд». Фестиваль «Славянский базар» представил список участников 26-го года. Валерий Сюткин пообещал сыграть все золотые хиты в составе группы «Браво», а Филипп Киркоров в очередной раз заявил, что благодаря ему Болгария победила на фестивале «Евровидение», и это в очередной раз опровергли организаторы. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем большой летний привет. Не забывайте, что самые теплые летние дни пролетают быстрее, чем холодные зимние. И не останавливайтесь на пути к приключениям с песнями «Радио родных дорог». За них, кстати, можно еще и голосовать в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. И уже через неделю национальная десятка может выглядеть совсем иначе, не так, как сегодня. Информацию о голосовании ищите в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/радиоРД. Там же появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада «Главные песни большой страны». Ну и, кстати, давайте об итогах. Сегодня у нас Антон Самойлов и «Шура». Новая версия композиции «Белая стрекоза» в десятке «Радио родных дорог».

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продюсер Первого канала Константин Эрнст на днях удивил публику новостью о грядущем перезапуске телепроекта «Фабрика звезд». Обещает, что новое шоу станет полем битвы продюсеров старой и новой формации. Правда, кого именно он имеет в виду, не уточнил пока что. Но говорит, что ведущий, как и 20 лет назад, снова будет несменяемая Яна Чурикова. Ну а сама программа будет от старого формата отличаться очень сильно. Это, говорит, будет соперничество разных поколений, но практически отцов и детей. Переговоры со старыми и новыми продюсерами в процессе. И это, кстати, не первый перезапуск шоу. В начале нового десятилетия уже выходил проект «Фабрика звезд. Возвращение», но успехов особых тогда не имел. В общем, героям старых телешоу и некогда популярным тиктокерам самое время готовиться к новой волне суперзвезд нового времени. Судя по всему, уже готов к этому тиктокер Анатолий Цой. Он вместо молодежных решил петь более взрослые песни, чем раньше. Одна из его новинок в десятке радио родных дорог.
1: Девятое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Филипп Киркоров в третий раз заявил, что именно он помог победить Болгарии на фестивале Евровидения 2026. Теперь он сообщает, что вот Болгария не участвовала в конкурсе 6 лет из-за финансовых трудностей, и именно он привел инвестора, который помог ей вернуться на фестиваль и одержать победу. Я, говорит, рад, что основанная мной 22 года назад компания Dream Team подготовила певицу Дару к выступлению. Артист оформил свое заявление видеороликом, где он изображен в виде троянского коня, который он сделал с помощью искусственного интеллекта. Однако в комментарии у Киркорова тут же отметилась сама певица Дара, победитель Евровидения, и еще раз повторила, что он никакого отношения к песне и победе страны не имеет, что песня вообще была написана молодыми авторами в 23-м году и долго готовилась к выходу. Судя по всему, главные скандалы в этой сфере еще впереди, поэтому пока что давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Группа «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о популярной музыке и о летних музыкальных фестивалях. Один из них состоится в столице уже через пару недель, и одним из его хедлайнеров станет Валерий Сюткин, причем выступит он в составе группы «Браво», как много-много лет назад. И песни тоже будут те же самые, что и много лет назад. У нас, говорит, всего час, это примерно 17 песен, ну как тут не спеть «Васю», «Оранжевый галстук» и «Московский бит»? Выйдем и споем. И песни «Этот город», «Это за окном рассвет» и многое, что увековечило группу «Браво» во второй половине 90-х. Помимо Сюткина на фестивале «Пикник-афиши» в Коломенском обещают много молодежных героев прошлого десятилетия. В этом списке «Федук», «ЛСП», «Слава Марлоу», «Мальбек Сюзанна» и многие другие. Этим летом, кстати, фестивалей будет много. «Будем жить», как поет группа «Градусы» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: В интернетах пишут, что российская вокальная группа «Кватро» чуть не распалась после ухода солиста Леонида Аврудского. Однако ребята взяли себя в руки и перезапустились под новым названием «Кватро Originals». Теперь в списке участников Антон Сергеев, Антон Баглевский, Виталий Чирова и Денис Вертунов. Недавно обновленный коллектив принял участие в шоу «Ну-ка все вместе хором». Ребятам не удалось пройти финал, но они не расстроились. Главное, говорят, показали себя в новом составе и получили удовольствие от участия в конкурсе. Даже вспомнили те самые эмоции, когда много лет назад принимали участие в различных конкурсах. А вот и первый успех нового состава – группа «Кватро» «Замок из дождя» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Сюрприз для всех любителей мультфильма про кота Леопольда готовят российские киношники, но вот пока непонятно, приятным он будет или не очень. Речь о целом полнометражном фильме «Леопольд». В основу сценария лягут работы Анатолия Резникова, того самого писателя и режиссера знаменитого цикла мультфильмов о коте Леопольде. Съемки картины стартуют уже осенью. Режиссером выступит Владислав Богуш, известный по такому продакшену, как «На деревню дедушки» и «Мой папа Медведь-2». Создатель обещает, что зрителей ждет игровое кино. Большинство персонажей сыграют актеры, а место действия перенесут в современность. Актерский состав картины пока держится в секрете, как и саундтрек. Но не удивлюсь, если в фильме появится Татьяна Куртукова. Без нее сейчас прямо никак и никуда. Присутствует она, кстати, и в десятке радио «Родных дорог».
1: Пятое

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярной музыке и музыкальных фестивалях. Самое время изучить афишу «Славянского базара», который снова состоится в июле в Витебске. В списке сюрпризов для зрителей сольные концерты в жанре эстрады и рок, детский музыкальный конкурс, международный танцевальный фестиваль «Праздник юмора», спектакли, выступления академического народного хора, сольные концерты Дениса Майданова, Олега Газманова, Владимира Преснякова, Александра Олешко, Таисии Повалии, Григория Лепса, Дмитрия Маликова, Ирина Круг, Ярослава Сумишевского, Александра Малинина. Будет и трехчасовой фестиваль с участием групп «Пикник», «Чиши компания» и Александра Елфимова. Заедут на огонек Алиса Монт, Аня Буланова, Аня Лорак и европейская поп-звезда Осиана. Но возвращаемся к Григорию Лепсу. Его новая песня «Шутка» в десятке радио «Родных дорог».
3: Четвертое место.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Продолжаем изучать афишу фестиваля «Славянский базар 2026», который пройдет в июле в Витебске. И это, кажется, единственный летний фестиваль, который традиционно не игнорирует любителей шансона, а даже, скорее наоборот, дарит им максимум удовольствия. И в этом году свой 20-летний юбилей на фестивале будет отмечать музыкальный телеканал «Шансон ТВ». И поэтому гостей праздника ждет встреча с огромным количеством звезд этого жанра. В этом списке группа Михаила Танича «Лиса Повал», Ярослав Сумишевский, Нина Шацкая, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, сын их Василий Рыбин, тоже музыкант, а также Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Людмила Соколова, Александр Крамжан, Сергей Куприк, Султан Лагучев и многие-многие другие. Наверняка через годик в этот список добавится и актер Никита Кологривый, ведь он тоже теперь поет и тоже поет шансон. Его новинка «Улица Мама» сегодня в десятке радио «Ротых дорог».
2: Третье место.
4: Вы

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Новый состав группы «Бурановские бабушки», который после участия в Евровидении стал обычным продюсерским проектом, гуляет по соцсетям. Коллектив участвует в мероприятиях Петербургского международного экономического форума и то вместе с роботом танцует, то какую-то песню популярную споет. Успели бабушки и в боулинг сыграть, и еще много интересных роликов записать. Одним из самых популярных роликов с участием группы стало их выступление с песней коллектива «Добро». Про. Так прям вот и поют. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Сама группа «Добро» в этом году в форуме не участвует, и песни поет совсем другие. Их новинка «Море, привет» в десятке радио «Родных дорог».
1: Второй.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Игорь Саруханов не так давно принял участие в одном из популярных телепроектов канала Муз-ТВ «Битва поколений». Соперниками его стали ребята из группы Five Star Family. Одним из членов жюри стал молодежный герой Ваня Дмитриенко. Вот про Five Star Family сказать было нечего, поэтому Игорь Саруханов сказал, что ему очень нравится музыка Вани Дмитриенко. Он считает его молодцом, но сожалеет, что молодой артист не знает его золотых хитов. Поэтому абсолютно правильным шагом было позволить исполнять свои легендарные песни новым молодым артистам. И вот пример успеха. Певица Кая с хитом Игоря Саруханова «Желаю тебе» сегодня снова на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске радио родных дорог или вводите ник Радио РД. Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Более 1000 соглашений на сумму свыше 6,5 триллионов рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета площадки Антон Кобяков. По его данным, в этом году ПМФ принял делегации из 142 стран, в том числе впервые за 10 лет в работе форума участвовала официальная американская делегация. Также мероприятие показало, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию, добавил Кобяков. Минцифра ведет переговоры с компанией Apple о восстановлении мессенджера Max в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Ранее сервис был удален из магазина приложений для устройств Apple без объяснения причин. Как рассказал Национальной службе новостей исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, проблема с блокировкой мессенджера так или иначе будет решена.
3: Приложения банковские тоже удаляли. Но как-то банки научились, мы с вами ставим приложение от банка. Я думаю, решение будет найдено, но сам прецедент, конечно, неприятный, и это говорит о том, что санкции только усиливаются, и противостояние переходит в технологическую плоскость. У российских разработчиков достаточно технологический потенциал, чтобы придумать средства обхода там любой блокировки. Но, конечно, это требует времени, и снижается удобство.
2: Он добавил, что российская технологическая отрасль развивает собственные продукты, однако это требует времени и инвестиций. Более 600 человек эвакуированы из-за пожара в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Возгорание произошло ранее на объекте Минобороны в Большой Ижоре в результате атаки беспилотника. 4 местных жителя, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью, один из них госпитализирован. Минувшей ночью и утром Ленобласть подверглась масштабной беспилотной атаке. В общей сложности на территории региона было сбито 144 дрона. Учебный год в российских школах прошел в штатном режиме, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что для удобства учителей и старшеклассников расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года. Впервые основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. По его данным, на ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 700 тысяч школьников, на ОГЭ – более 1,5 миллиона. Самая популярная книга Александра Пушкина среди россиян – это роман в стихах Евгений Онегин. Такие данные приводит книжная сеть «Читай город» в исследовании, приуроченном ко дню рождения классика и дню русского языка. Вторую строчку в этом рейтинге занимает «Капитанская дочка». Далее идет «Пиковая дама», «Дубровский» и «Руслан и Людмила». В среднем ежедневно в России приобретают более 170 книг Пушкина. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Хотите влюбиться в Урал? Тогда отправляйтесь в Миасс. На реке Миасс у подножия Ильменских гор стоит одноименный город. Он окружен природными памятниками. Например, на востоке граничит с Ильменским заповедником, а к западу от него находится знаменитое озеро Тургаяк. И обе локации точно достойны вашего внимания. Тургаяк, например, за кристальную чистоту воды и особую атмосферу. Его часто называют младшим братом Байкала. А Ильменский заповедник точно поразит вас разнообразием минералов. А любителям истории стоит заглянуть в усадьбу золотопромышленника. Богатый дом Егора Митрофановича Симонова сегодня открыт для всех. Здесь расположился Миасский краеведческий музей. В комнатах особняка воссоздано убранство башкирской юрты, избы старателя. Дело в том, что Миасс долгое время славился добычей золота, а один из залов превратили в подобие городской торговой улицы с различными лавками. Также вам покажут коллекцию минералов и художественного литья. А будете здесь в гостях в холодный сезон, знайте, что рядом с Миассом и прямо в самом городе расположено несколько горнолыжных комплексов. Трассы подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Добраться до Миасса можно на автомобиле или поезде, а ближайший аэропорт в Челябинске в 1,5 часа езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
6: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это...

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нет дыма без огня. Пословица знакомая многим. А у абхазов, например, она звучит так. Где что-то говорят, что-то есть. О происхождении абхазского народа историки давно ломают голову и отстаивают разные версии. Как бы там ни было, историческая родина абхазов находится на территории частично признанной Республики Абхазия. По данным последней переписи, в России живут чуть более 8 тысяч абхазов. Одной религии у народа нет. Они разделены на абхазскую православную христианскую и суннитскую мусульманскую общины. Абхазский язык, хоть и является в самой республике государственным, не знаком большей части населения. Язык включает в себя множество диалектов, чьи носители долгое время проживали на всем восточном побережье Черного моря. Традиционное жилище у народа небольшое. Стены плетеные, их делали обычно из орешника или азалии. Постройка предусматривала 2-3 помещения. Приятно, что в абхазских традициях особняком стоит гостеприимство. Независимо от веры, каждый должен принимать гостя с радушием. Гостю положено спальное место, еда и угощение. Например, вино. По мнению абхазов, это лучший напиток. Кухня знаменита, например, своей аджикой. Ее используют для приготовления разнообразных соусов с ягодами и орехами. Вместо хлеба в основном пользуются кукурузной мукой. Из нее и делают популярную кашу – мамалыгу. Пшеничная мука служит для приготовления пирогов, вареников и, конечно, пахлавы. И сегодня прощаюсь с вами на абхазском «Бзиала».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103.

0: вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: В Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Глава Роснефти Игорь Сечин назвал Арктику надежным логистическим маршрутом в контексте Армузского кризиса. Он отметил, что блокировка пролива стала прецедентом, и теперь под угрозой могут оказаться и другие коридоры, имеющие значение не только для энергетики, но и для всей мировой торговли. В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что представители западных стран после блокировки Армузского пролива стали более активно интересоваться Северным морским путем. По его данным, ведутся непубличные приговоры. В России не ожидается резких скачков цен на продовольствие в этом году, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По прогнозам организации, административная заморозка цен на продукты питания в ближайшие месяцы будет не нужна и даже контрпродуктивна. Также в организации не фиксируют общего тренда на удорожание импорта продовольственных товаров. Однако на ценообразование отдельных категорий могут влиять собственные факторы, добавил Богданов. Специалисты ликвидируют крупный пожар на нефтебазе в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. Возгорание произошло при атаке беспилотников. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, огонь распространился на площадь более 5000 квадратных метров. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. Остекление в нескольких зданиях было повреждено. Информации о пострадавших нет. Пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, были применены все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком. Ранее о безопасности отдыха на этом курорте Национальной службе новостей рассказывал директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
3: Отдыхающих там немного, все думают, что там мазут, а его там давно нет. Проблемы, связанные с разливом декабря 2024 года, успешно решены. Единственная угроза, которая существовала, до завоза нового песка. И испачкать обувь. Завозом нового песка эта проблема исчезнет. Постелить полотенце на пляже у чистого моря можно без всяких проблем. Что касается воздуха, он был и остается абсолютно чистым. Никаких угроз для здоровья не несет. Вода в море чистая. Купаются по всей Анапе ежедневно. Ждем полноценного сезона.
2: Ранее туроператоры сообщали, что Анапа, Геленджик и Адлер стали самыми востребованными направлениями внутреннего пляжного туризма в этом сезоне. Пол Маккартни установил новый рекорд по числу альбомов, возглавивших британский хит-парад. Новый релиз экс-участника The Beatles под названием The Boys of Dungeon Lane стал 24-м альбомом музыканта, попавшим на первую строчку. Артист 15 раз становился лидером хит-парада в составе The Beatles, дважды покорил вершину с группой Wings. 6 раз он возглавлял рейтинг с сольными пластинками и 1 раз с альбомом Рэм, который записал совместно со своей женой Линдой Маккартни. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

знаю, но опять ничего не придумаю. Я

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А вспомнили ли вы название группы, которая исполнила столь известную песню? «Восток» — российская музыкальная поп-группа с очень занятной историей. В 1989 году два выпускника педагогического института, Геннадий Филиппов и Андрей Русаковский, создают коллектив под названием «Макси». В последующие годы группа несколько раз меняет свое название, гастролирует по Европе и обретает локальную популярность США. Появляются в коллективе две солистки — Наталья Сигаева и Лариса Филиппова. Тут несложно провести аналогию с группой «Абба». И вот в середине 90-х коллектив начинает сотрудничество с продюсером Александром Толмацким и меняет название на «Восток». Отмечу, что первый видеоклип был снят именно на песню «Миражи». Композицию в 1996-м распевает буквально вся страна. Благодаря мелодиям Геннадия Филиппова, который писал все песни, и продюсерским усилиям Толмацкого, коллектив «Восток» успел на короткое время побыть одной из главных поп-групп в нашей стране. Но, впрочем, совсем ненадолго. Из-за внутреннего конфликта и проблем с продюсером квартет распался буквально через несколько лет после возникновения. Но их главный хит продолжает жить и сегодня.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Козы – это традиционное блюдо из конины, которое пользуется большой популярностью в странах Центральной Азии. Достаточно востребовано оно и в разных регионах нашей страны. По меткому выражению кулинарных критиков, козы – это король деликатесов казахской степи. Историки отмечают, что появилось блюдо у кочевых народов Центральной Азии, таких как казахи, киргизы, узбеки. И в первую очередь возникло как способ сохранения мяса лошадей в условиях кочевого образа жизни. Интересно, что первые письменные упоминания о козы встречаются в тюркских летописях X века. Процесс приготовления козы – это настоящее искусство. Его бережно передавали из поколения в поколение. Так, для приготовления блюда используют только лучшие куски конины, а также ребра с жиром. В странах Азии сегодня козы подают на праздничный стол, угощают дорогих гостей и дарят знак уважения. Чаще всего колбаса обладает насыщенным мясным вкусом с чесночным ароматом. Она достаточно жирная. Отмечу, что конина – мясо, не похожее на свинину и говядину. У нее достаточно плотная и упругая структура. Учтите, что у козы и есть очень легкий специфический аромат, но он может быть и незаметен из-за обилия пряностей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Разговор с евродепутатами на полях Петербургского международного экономического форума носил предметный и конструктивный характер, заявил

0: строгие правила. Шадаев добавил, что актуальность вопроса обусловлена активным распространением технологий на базе искусственного интеллекта. Ими регулярно пользуются около 80% российских школьников. Кроме того, 90% детей начинают полноценно осваивать интернет уже в 4-летнем возрасте. Финансовая подушка как минимум на 3 месяца расходов имеется у каждого третьего россиянина. Такими данными на полях ПМФ поделился замминистра финансов Павел Кадочников. Он отметил рост финансовой грамотности граждан страны. 2/3 россиян ведут семейный бюджет, более половины граждан ставят перед собой долгосрочные финансовые цели. По словам замминистра, формирование более ответственного и осознанного финансового поведения оказывает положительное влияние не только на благополучие отдельных семей, но и на устойчивость экономики государства в целом. 11-летний российский шахматист Роман Шакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Он получил 6 очков из 9 возможных, выполнив первую норму гроссмейстера и стал самым молодым шахматистом в истории в данном показателе. Для получения статуса гроссмейстера ему необходимо выполнить еще 2 нормы. На текущий момент рекорд принадлежит американцу Абхиманью Мирше. Он получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет. Годом ранее Шакджиев также стал самым юным международным мастером в истории. Россиянка Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису в женском одиночном разряде. 19-летняя спортсменка впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале Ролан-Гаррос она встретилась с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Россиянка одолела соперницу в 2 сетах со счетом 6-3-6-2. Андреева – первая ракетка России. Перед началом матча в рейтинге женской теннисной ассоциации она занимала 8-е место в одиночном разряде. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиск. Поиски 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Это

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что же лучше для сна? Магний или мелатонин? По статистике, в среднем каждый четвертый житель планеты в той или иной степени испытывает проблемы со сном. И когда это происходит, многие быстро приходят к двум популярным биологически активным добавкам – магнию или мелатонину. Оба продаются без рецепта, вроде как улучшают сон, безвредны и активнее всех остальных обсуждаются в интернете. Но с точки зрения науки это не конкуренты, а лишь разные инструменты, которые работают через совершенно отличные механизмы. Итак, мелатонин – это гормон, который вырабатывается в мозге и регулирует циркадные ритмы. Если проще, то он сообщает организму, когда пора спать. Эффективность мелатонина довольно хорошо изучена, но вот при хронической бессоннице его эффективность заметно снижается. Магний действует иначе. Это минерал, который участвует в сотнях процессов в организме, включая работу нервной системы. Он же косвенно участвует в регуляции выработки того же мелатонина. Поэтому, если проблема человека в напряжении и стрессе, можно попробовать магний. А вот если сбиты биологические часы, логичнее использовать мелатонин. Важно понимать, что ни один из этих вариантов не является полноценным решением при серьезных нарушениях сна. И магний и мелатонин дают умеренный эффект. А вот что реально может помочь, это соблюдение режима, снижение вечерней нагрузки, контроль освещения и отказ от любых гаджетов перед сном.
0: Очень полезная передача.
2: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, радио «Родных дорог», это группа «Добро».
3: Привет, друзья, это группа «Технология».
4: Всем привет, мы группа «Хай-Фай».
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Выборг есть свой замок, настоящий символ города.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршала в честь дня рождения

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона?
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршалла в честь дня рождения